0: И есть, это один способ наказать. Люди дают какие-то посты, обеты, или человек что-то совершает, и потом говорит, раз я это совершил, буду поститься, чтоб так мне и нужно, накажу. На людей накладывают епитимии. Этим очень часто пользуются в разных религиозных традициях. Так человек совершил какой-то грех, приходит к батюшке или еще кому-то, тот говорит, ну вот так и так, вот это делай, чтобы искупить грех. Как грех искупается? Что такое грех? Грех — это сила, которая выше нас становится. Это яркий след в нашем сознании. Ничто иное. На санскрите грех звучит, слово грех звучит как агха. И агха значит то, что невозможно уничтожить. След или шрам, яркий шрам, который вошел в нас, начинает направлять нашу жизнь, вне зависимо от нашего разума. Это грех. Как от него избавиться? Еще раз, этому плюсу прибавить какой-то минус, попытаться нейтрализовать, наказать себя как-то. Неэффективный способ. Ну, вернее, работает, но плохо работает. Есть другой, более эффективный способ. Какой еще?
1: Перепрограммировать.
0: Как перепрограммировать?
1: Это хорошие поступки, если плохие.
0: Хорошая вещь. Человек с позитивным мышлением. Не помогает всегда, к сожалению. А второй способ, тоже часто распространенный, это человек начинает размышлять над этим. Он моделирует это на более тонком уровне. На более грубом я тело наказываю. На более грубом, как это называется, размышление над этим? Как это называется? Раскаяние. Раскаяние. Человек начинает думать над этим, и сокрушаться, и говорить, и думать, какие-то последствия, ему плохо. И это раскаяние огонь разжигает внутри. И снимает, ослабляет эту вещь. Работает? Ну, работает до какой-то степени. Это более сильный способ. И есть третий способ. Это то, что вы сказали. И про третий способ, он самый сильный, я поэтому не буду говорить. Я потом скажу.

И какое-то все время опасение и все остальное, через призму, которую мы смотрим на мир, как она возникает? Откуда страхи берутся? Если мы ответим на этот вопрос, мы поймем, как читу излечить. Откуда страхи берутся? Страхи из подсознания, как они в подсознание попали? Почему у одного человека больше страхов, у другого меньше страхов? С детства. А чего человек в детстве не получил? Почему он боится? Любви не получил. Любви не получил. Любовь — это то, что лечит читу.

0: Мне историю рассказывал недавно из своей семьи. История передается по наследству. Я расскажу ее. А в этой семье поклонялись Николаю Угоднику. Кто Николай? Известная личность, так сказать.
1: В связи с Новым годом личность достаточно популярная. Потом, так сказать, культурно превратился в Санта-Клауса каким-то образом. Немножко опошлился, так сказать. А сейчас, в общем-то, исторически потеряна эта традиция. Но все это пошло от святого Николая, о который в эти дни... Он ходил и раздавал свои деньги, несчастным детям давал, то есть как-то помогал другим. В общем, долгая история, сейчас не буду ее рассказывать. Сам принцип, что ему в этой семье поклонялись, и была такая традиция, что перед каждым серьезным делом все заходили в церковь и ставили ему свечку. Хорошая традиция. Сначала попросить благословения на хорошее дело. И все было, в общем-то, достаточно спокойно и радостно. Как однажды один из сыновей в этой семье, один из детей, он не связался, он случайно связался с цыганами, его научили коней воровать. Дело было до революции. Коней воровать, поэтому он начал воровать коней, так как человек был верующий, воспитанный. Перед тем, как воровать коня, он заходил в церковь, ставил свечку с Томом Николаем, шел, воровал, был очень доволен, приходил, ставил еще одну, помогает, воровал. Воровал, пока однажды не случилось то, что обычно случается. Его заметили, представьте, то есть деревня, такие деревенские мужики здоровые. Они за ним радостно побежали с оглоблями, разбирая по дороге заборы. Ну, представьте, это такая приятная ситуация, что за вами по селу бежит толпа мужиков с забором наперевес. Поэтому он убегал очень серьезно, с очень серьезным выражением лица. Потому что однозначно смехом бы это не закончилось и любезностями. Все понимали, что бить будет долго и серьезно. То есть, если уж кого-то поймали на деревне, все очень серьезно. Причем деревня... Это метод, в общем-то, самозащиты, когда аграрная система в хозяйстве, то, в общем-то, даже милиция не нужна. На Востоке иногда на целые районы, там один пункт милиции, там один милиционер сидит. И он всех боится. Он на ночь запирается, никуда не выходит. Почему? Потому что если чужой идет по вашей деревне, все будут выходить и спрашивать, кому идешь, что надо. Так же? Даже если это дача. Все будут его спрашивать, кому идете, что надо? Все. Если он нормально не скажет, кому он идет, все ему объяснят, что тут ходить не надо. То есть это самая понятная система, все друг друга в лицо знают. Но кто сейчас в доме знает друг друга в лицо? Ну любой человек зашел в дом, убил кого хочешь и вышел. Никто никого не знает в лицо. Но если вы всех знаете в лицо, никто чужой никогда не пойдет, никогда. Но поэтому там детей спокойно на улицу отпускают, ничего с ними не будет. Как только чужой появится, все его увидят по походке. Чужой идет. Так же? Факт. Поэтому это самоорганизующая система. Ни милиции надо, ни охраны, никого. Просто есть забор и все. Этого достаточно. А с сельскими мужиками спорить бесполезно. Они сельские, простые мужики. Поймали чужого, объяснили. Свой чужой, все просто, понятно. И вот он так очень серьезно убегал, потому что был чужой, а за ним бежали свои. Очень весело бежали, потому что, ну какое еще развлечение для мужиков? Поймать вора. Хорошее развлечение. Он бежал, все серьезнее и серьезнее, его догоняли, наконец он понял, что все. И тут он за какой-то угол он заскочил, видел, там лежал труп лошади. Лежал труп лошади, какой-то вспоротый желудок, он подумал, ну что делать, делать нечего. И он залез в этот труп, спрятался, потому что просто убьют. И толпа пробежала мимо, он отсиделся какое-то время, ужас. Вдруг вылез, настоящая история, не шутка. И он вылез из этого трупа, и когда он вылазил, то что-то произошло, и перед ним появился святой Николай. Так он сильно перенервничал, появился святой Николай. То есть он, ну как тебе внутри, понравилось? Как там было? Говорит, ужас вообще, этот труп так ужасно вонял, все это невозможно. Вообще, как я выжил, вообще не знаю. Но живой остался, просто невозможно. Так вонял вообще уже. Тогда святой Николай сказал, вот так же воняли твои свечки, которые ты мне ставил. Так же воняло от твоих свечек. Очень поучительная история. Очень поучительная, интересная история. Нужно понять, что не поможет нам никакая хитрость, никакое лицемерие, никакой обман в жизни. Помогут нам только позитивные качества характера. Все остальное скроется или не

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

кульминации могущество звука, оно как раз реализуется в молитве, потому что в молитве мы призываем Бога. И суть, самая сокровенная часть в отношении звука, она заключается в том, что Господь напрямую присутствует в звуке. Веды говорят, что имя Бога, произнесенное, не отличается от самого Бога. Когда вы молитесь, это равносильно тому, что Господь приходит. Такая форма, форма проявления. Попытайтесь осознать, что когда вы произносите имя Господи Иисусе Христе, это равносильно тому, что эта личность проявляется. И в этом смысле становится очевидным, почему есть такое, такая регуляция, такое упоминание, не поминая имя Господа в суе. Это означает, что вы говорите имя Господа, Господь в звуке проявляется, а вы ведете себя так, как будто его, ну, как будто его нет. Просто минимальное какое-то элементарное неуважение. Я уж не говорю про какой-то возвышенный этикет. Если вы возьмете разные традиции, вы увидите, что эта идея в том, что звук настолько могущественный, что способен очищать сознание, в разных традициях прослеживается. Ведическая культура, она вся построена на этом принципе шабды, звука, да, мантра в виде, как целая отрасль, целая наука, очень четкая классификация. Все звуки, которые вы способны воспроизводить, да, они активизируют определенные энергии в пространстве. Говорится, что у энергии крия-шакти есть 50 аспектов, 50 энергий крия-шакти, энергии созидания. И правильно воспроизводя звуки, мы эти энергии можем активизировать. Это именно то, каким образом Брахма, вторичный творец, эту реальность создает. Как он ее творит? Он просто повторяет определенные звуки, он поет определенные мантры. Поэтому, говорят, вначале было слово, мир сотворен из звука, да? Ведическая культура, мантра видия. Если вы возьмете православие, вы увидите, что есть практика, молитвенная практика очень могущественная, практика исихазмы, практика умного делания, да? Что такое умное делание? Это Иисусова молитва, очень короткая формула, которая повторяется в уме. Кстати, знаете, почему короткие формулы берутся? Почему самые такие высокие продвинутые стадии молитвенной практики, они сводятся к повторению определенных молитвенных коротких формул? Потому что человек находится не здесь, а он пытается проникнуть в суть. Господи Иисусе Христе, помилуй имя грешного. Господи, смысл, определенные эмоции. Это слово имеет определенный вкус на уровне ума. Иисусе Христе, это сама личность, да? Шакти Авеша Аватара, как его называют в ведах, сам посланник Бога. Иисусе Христе, помилуй, означает дай мне свою милость, понимание, да? Меня грешного. И каждое повторение, это как лопатой копать. Раз, раз, раз, раз, раз. И вы все глубже, глубже, глубже, глубже углубляетесь. Если вы берете длинную молитву, не получается такую концентрацию достигнуть. И что такое православие, да?

Практики меняются. И монахи стали практиковать с очевидными результатами. Но потом последовала определенная реакция Русской Православной Церкви, да, когда это учение было признано ересью. И было даже определенное время был конфликт. Были люди, которые называли себя имяславцы, которые считали, что этот тезис верен, что имя Бога не отлично от Бога. И были имяборцы, которые противостояли этому. В итоге имяборцы победили. Но тот же святой праведный Иоанн Кронштадтский, в его книге «Моя жизнь во Христе», у него несколько раз упоминаются удивительные ссылки, которые косвенно подтверждают этот тезис. Он говорит: «Пусть вам имя Бога будет вместо Бога». Он там перечисляет: «Пусть имя Богородицы, или имя Господа нашего Иисуса Христа, или имя Отца нашего Небесного, да, будет вам вместо самого Бога, вместо Богородицы». В другом месте он говорит, что в имени Господнем сокрыты все энергии Господа. Находятся в имени. Это православие. Возьмите поздний буддизм. Он имеет уже более личностную окраску. Есть практики, китайский, японский буддизм. Там то же самое. Берется молитвенная формула и углубляется вплоть до переживания, до получения трансцендентного опыта, до контакта с Богом, другими словами. Если вы возьмете ислам, вы увидите практику зикра. Что такое зикр? Это короткая молитвенная формула, да, которая повторяется снова и снова. И традиции разные, суть остается одна. Звуковая практика очищает сознание и позволяет дойти до своего сердца, ощутить этот контакт с Божественным. Именно через звук это происходит.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание, подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучей смерти.

любовь – это когда нет никаких причин, чтобы оставаться вместе, а мы все равно остаемся вместе. Вы можете заметить, у многих сейчас это состояние любви присутствует. И это тоже любовь. И это и есть настоящая любовь. Потому что когда есть причины, чтобы вместе оставаться, и мы вместе остаемся, это не любовь, в общем-то. Это выгодная позиция. Это бизнес. Это попытка решать свои проблемы. Когда есть причины, чтобы быть вместе. Настоящая любовь. Когда нет причин, чтобы быть вместе, а мы остаемся вместе. Вот это действительно любовь. Вот в этом случае можно сказать, что они любят друг друга. Поэтому о любви можно говорить где-то примерно после 21 года совместной жизни. Первые 21 год – это все равно в какой-то мере бизнес. То есть мы пытаемся что-то получить друг от друга, требовать друг от друга, выжать что-то друг из друга, заставить быть роботом, подстроить под себя. Через 20 лет становится понятно, невозможно. Ничего не получается. Поэтому либо мы любим друг друга и живем дальше еще 30 лет, либо мы начинаем сходить с ума и думать, вот, моя жизнь не удалась, я неудачник. И во всякие приключения начинаем пускаться, что, конечно же, не путь. Так что любовь – это некоторая... Как вы видите, изначальное состояние прохождения через кризисы. Любовь подразумевает в себе прохождение через кризис. Любовь – это готовность быть вместе при любом стечении обстоятельств. Очень важный момент. Какие бы обстоятельства ни были, мы все равно продолжаем быть вместе. А не любовь или вражда – это поиск любых причин для того, чтобы расстаться. Вот это не любовь. Вот это вражда. Вот это война. Вроде бы сначала все испытывают любовь. Но то, что такой процент распада в семье, говорит о том, что это может быть и не любовь была, может быть мы не разобрались, может это была влюбленность. Или, может, это было вожделение? И чем? Чем отличается любовь от влюбленности? Любовь – это, как мы с вами выяснили, философское понятие. Поэтому любовь всегда основана на философии любви. То есть любящий человек должен понимать, что такое любовь. Он должен понимать концепцию любви. То есть, как мы с вами говорили, если говоришь, что любишь, объясни, что философски означает это слово. Не можешь – значит, это не любовь. Значит, это либо вожделение, либо влюбленность, либо что-то другое. Любить сложно, потому что любовь – это знание. Знание нужно получать, его нужно

проверять, нужно даже экзамены сдавать. Влюбленность основана на чувствах. Чувство очень коварная вещь. Нравится, не нравится. Они могут взять и пропасть просто в любой момент. Вчера нравилось, сегодня уже не нравится. Вчера нравилось, а клубничное варенье так его объелся от радости, что сегодня уже от него тошнит. Чувства коварная вещь, чувства нас все время подводят, все время от них какие-то проблемы. А вот философия более стабильная, философия это наши принципы, это наше мировосприятие, она не пропадает. Она тоже может меняться, но она все равно остается в своих рамках. Так что без философии семьи нам не возродить институт семьи.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

Откуда силы брать, чтобы остаться целомудренной? В духовной практике. Вот для этого нужна духовная практика, да, чтобы сохранять чистоту. Касается всех мужчин и женщин, да. Если свободно общаться, будет трудно очень. Знаете, что такое телегония? Телегония. Надо избегать этих вещей. Не знаете? Женщина запоминает первого мужчину. Физиологически запоминает его. Это было обнаружено одним богатым человеком в Германии, по-моему, это было в каком-то веке. Вот 18-19 век, я не помню. Я видел как бы документальный фильм об этом. И он, этот богатый человек, он спаривал, например, зебру с кобылой. И смотрел, что получится. Он выводил какие-то новые виды. Ничего не получилось. Зебра с кобылой, ничего не получилось, не было зачатия вообще. А затем эта кобыла зачала от коня и родила зебру. Это называется телегония. Она запомнила первого мужчину, зебру. И также потом в человеческих отношениях были эти случаи, много раз отмечены. Например, один из случаев, там дается пример хороший. Девушка имела любовника до замужества негра, чернокожего человека. А затем они расстались, через 2 года она выходит замуж за белого, рождается негритенок. Понятно, что муж считает, что это измена, она клянется, что никакой измены не было. В конце концов, психологи стали работать с ней и выяснили, что она когда-то общалась с чернокожим человеком и любила его. И родила чернокожего ребенка. Это называется телегония. То есть женщина запоминает первого мужчину, прям физически. И знаете, что написано в ведах? Подтверждается этот факт, что если девушка кому-то отдала свое сердце, второй раз это повторить будет практически невозможно. У нее быть счастливой один шанс. В силу ее глубины. Поэтому так важно сохранять целомудрие. Но сразу возникает вопрос, а если его уже нет? Вот тогда, говорится, чтобы не было этой телегонии, нам нужна более сильная любовь. Духовная жизнь нужна. Чтобы очистить всю эту самскару. Это, вот этот отпечаток. Вот поэтому нужна духовная сила еще людям. Очищение. Но мы всегда будем совершать ошибки. Вот в чем дело. Мы не идеальные люди. Нам нужно очищение.

И система, которая позволяет выйти из этой аквариумной иллюзии, называется йога. Простая, в принципе, вещь. Достаточно сейчас, как мы выяснили, популярная. Но мало кто понимает, в чем смысл. Мы так потихонечку об этом рассказываем. Йога дает высший тип знания, мы знаем. Мы это уже разобрались. Высший тип знания, в этом принцип йоги. Йога должна знать, должна дать этот высший тип информации. То есть это знание, которое в принципе должно выводить из иллюзии. Особый тип знания. Большинство знаний, которые получает современный человек, еще больше погружает его в обусловленность. Еще больше погружает его в эту обусловленность. Это внутреннее знание. Знание о внутренней реальности. Оно не раскрывает, что происходит за границами. Это не знание. Это некоторая ограниченность. Ограниченность. Когда знание не дает полной картины, это некоторая форма ограниченности. Да, оно полезно в рамках этого знания, но не далее этого. В рамках, да, есть какая-то полезность, никакой проблемы нет. Но трансцендентное знание, к которому мы подходим в Бхагавад-гите, это особенное знание. Оно начинается с того, что объясняет нам, сколько проблем причиняет нам наше же собственное материальное тело. Очень такой ошарашивающие вещи. Вторая глава, да, Бхагавад-гита, которую мы проходили. Ошарашивающие вещи. Вроде бы все нормально разбирали, то есть физику изучали, химию изучали в школе, английский язык изучали, на физкультуру ходили, на труд ходили, на домоводство ходили, на ОБЖ ходили. Все, везде ходили. Намека даже не было на такую идею. И тут вдруг с первого же момента звучит интересная мысль. Наше же собственное тело – источник наших же собственных проблем. И начинается в голове движение. Не понял. Потому что тут начинаются некоторые размышления. А как теперь, что это, почему? То есть целый... А в действительности, когда в первый раз человек с этим сталкивается, у него целый такой... Такое негодование возникает, такое очень яркое. Аж лицо краснеет у человека. Тогда я читаю в новой аудитории лекцию, пытаюсь об этом рассказывать. Вот на этом моменте обычно у кого-то лицо краснеет, и он аж подскакивать начинает. То есть вот не надо только в эту тему, вот обо всем другом. О деньгах, о здоровье, о том, о сём. Ну вот про тело не надо, тело это святое. Бодибилдинг. Все, тело святое, мы смотрим правильные передачи, все, мы заботимся о здоровье, все, мы йогой занимаемся, чтобы быть здоровым. Но вдруг появляется такая идея, сколько проблем нам причиняет материальное тело. В действительности это первая буква только в алфавите истинного знания. Только тогда, когда человек понимает, что тело доставляет одни беспокойства, с этого момента начинается его путь в мир духовного самоосознания. Если человек не осознает, что от тела приходит беспокойство, зачем вообще идти в сторону духовного самоосознания? Не надо ведь. Но мы видим, тело стареет и умирает. И это очень подозрительно. Что может быть подозрительнее этого? Что тело стареет и умирает? Что может быть подозрительнее этого явления? Но современного человека это не беспокоит. Он готов говорить о чем угодно, но не о старости и не смерти. Только не о старости и не о смерти. Только не об этом. Это называется упадническая философия. Упадническая философия. Понимаешь? Упадническая. Это, знаете, вот расписание магазина – это упадническое явление. Там написано, когда он закрывается. Упадническое настроение. Понимаете? Наша лекция закончится через час. Упадническое настроение. Это не упадническое настроение, это обыкновенный факт. Это трезвое настроение. Если человек идет просто так, и в тот же магазин, если он идет, и его не интересует расписание, это глупец. Это глупец. Он попадет на перерыв. Или придет закрытие. Что делает разумный человек, вы когда идете в магазин? Что вы делаете, я надеюсь? Звоните, да, смотрите расписание, смотрите, сверяетесь. Спрашивают, да, до скольки работает? Да? Очень интересно. До скольки работает? Это упадническое настроение, нет? Нет, это разум. Но когда мы начинаем говорить, до скольки работает тело, это называется упадническим настроением. А кто знает, до скольки оно работает?
Очень интересно. Да, и вдруг мы узнаем, что наш магазин может закрыться в любую секунду. И тут глаза выкатываются. Но это реальность. Если человек не хочет об этом думать, значит, он просто не готов еще к самоосознанию. Он не готов об этом говорить, думать, размышлять.

0: fully certified professional.
1: Я даже хочу спросить у вас, вы слышали о таком известном ученом, имя которого Роберт Оппенгеймер?
2: Что-то очень отдаленно.
1: Роберт Оппенгеймер. Оказывается, он был создателем ядерного оружия.
2: Вот он.
1: Один из самых известных физиков 20 века. И история такая, значит, была, она, в общем, описана в архивах КГБ, которые были в какое-то время рассекречены. Потом, естественно, ну так или иначе, история достаточно интересная. Она была описана в разных научно-популярных таких изданиях. Роберт Оппенгеймер приехал с визитом к Сталину и встретился в резиденции Сталина, там, со Сталином, с Берией, и сделал им такое предложение. Давайте, говорит, я изобрел ядерное оружие, но для того, чтобы мне, вот это вот изобретение претворить в практику, мне нужна база, мне нужны очень серьезные средства. Не могли бы, допустим, не хотите ли вы, Советский Союз, вы как, глава Советского Союза, не хотите ли вы взяться за развитие проекта, вот этого создания оружием массового поражения, ядерного поражения. Ну, он нам рассказал преимущества этого оружия, что это взрыв огромной силы, который может нанести чудовищный такой урон неприятелю. Это было перед началом Второй мировой войны. Вернее, не перед началом Великой Отечественной войны. То есть Вторая мировая война уже началась. Непосредственно перед началом Великой Отечественной войны. Вот. И Сталин сказал на это следующее. Говорит, хорошо. Наша выгода здесь понятна. Какая у вас выгода? Почему вы нам предложили, почему бы вам в Германии не заняться? Наверняка ведь командование нацистской армии, оно с огромным интересом отнеслось бы к вашему предложению. Он говорит, понимаете, я еврей по происхождению. И в Германии фашизм, нацизм, он преследует евреев. Поэтому я хочу, чтобы Советский Союз был некой сдерживающей силой по отношению к нацизму, чтобы преследование евреев в конце концов можно было остановить. Вот в чем моя идея заключается. Хорошо, Сталин сказал, но подумайте вы, сейчас в мире в отношении Советского Союза уже существует имидж империи зла. То есть представьте себе, если теперь мы будем фигурировать в умах общественности, что к общественности, как создатели оружия массового поражения. Нет, говорит, нет. Это с политической точки зрения это очень взрывоопасная ситуация. Но нас это очень интересует, Сталин сказал, это очень интересует нас очень интересует этот проект. Что мы вам предлагаем? Мы вам предлагаем обратиться с развитием этого проекта правительству непосредственно Америки, Соединенных Штатов Америки. И мы, у нас есть широкая сеть резидентуры в Америке, и мы обещаем вам, что мы окажем вам всестороннюю поддержку в развитии этого проекта через сеть нашей резидентуры. Вот. Но условие такое, как только вы осуществите весь проект, все теоретические материалы вы отдадите нам. Хорошая идея. Роберт Оппенгеймер был очень поражен какой политической тонкости лидеров советского государства. Он был поражен. Он говорит, да, он очень был просто таким впечатлением находился. Теперь в разговор вступил Берия и говорит, давайте мы назовем как-нибудь наш проект. Очень интересное предложение у него последовало. Он говорит, давайте мы назовем наш проект Рамайана. Как вам это? Не кажется ли странным немного?
2: Это что-то напоминает.
1: Рамайана. Угу. Вы слышали исторический эпос Рамайана?
2: Конечно.
1: Так, теперь Роберт Оппенгеймер был очень поражен. Он говорит, как? Вы знаете этот великий исторический эпос, который относится к истории древней арийской цивилизации, древней великой и загадочной культуры? Он Берия сказал, не только мы знаем этот исторический эпос. Мы также знаем, что свою идею создания ядерного оружия вы взяли из этого эпоса. И Роберт Оппенгеймер был поражен, очень сильно поражен вообще, проницательность. То есть это люди, нужно сказать, что это люди были непростые люди. Они были весьма возможно, были уполномочены какими-то силами, потому что такой уровень проницательности, такой уровень знаний, такая широта мысли, то есть это совершенно необычные люди. Они просто уполномочены были соответствующими силами выполнить соответствующую миссию. Идея вот в чем заключается. В том, что огромное количество людей читали вот этот великий исторический эпос Рамайану. Но только один великий мыслитель Роберт Оппенгеймер, он взял оттуда идею создания ядерного оружия. И он смог эту идею претворить в жизнь.

Следующие моменты связаны с демоническими живыми существами. Первые описываются, я это вкратце все, потому что времени нету, это же целый цикл надо посвящать этим вещам. Называется раздел «Аюрведическая демонология», то есть как узнать, что в человеке находится какое-то живое существо, что оно овладело. На сегодняшний день мы можем видеть, что почти 90% людей даже не знают о том, что в них присутствуют эти живые существа. И они порой всю жизнь живут. И еще меняются эти живые существа, приходят от них, уходят, разные. А поскольку люди сейчас очень необразованные и очень греховные, и поэтому очень легко завоевать их тело. Очень легко влиять на их психику, очень легко. Итак, первое описывается Дева-Граха. Это демонические живые существа очень высокого уровня, духи так называемые, но демонического толка, то есть в тонких телах они пребывают. Их называют Дева-Граха, очень высокие, очень могущественные. И как они хитро себя ведут, когда в человеке, как можно увидеть, что в человеке это проявляется. Если в человека, это я цитирую, если в человека вселился Дева-Граха, его лицо напоминает распустившийся цветок лотоса. У него добрый взгляд, он не бывает злым и не бывает молчаливым. Пот, кал и моча выделяются в небольших количествах. Он абсолютно равнодушен к еде, поклоняется полубогам и чтит священников. Чист телом, долго держит закрытыми глаза. Его тело источает приятный аромат. Совершает много хороших поступков, любит белые цветы и одежды, реки, горы и высокие здания, не оскорбляет и не пугает других людей. То есть по определенным признакам еще его тела можно увидеть, что в человеке находится такое живое существо, которое называется на санскрите Дева-Граха. Следующее. Даити-Граха. Даити – это уже такое, та же классификация демонов, которые входят в тела других живых существ, людей особенно. Если в человека вселился Даити-Граха, он неадекватно воспринимает реальность. У него неправедные мысли и поступки. Ненавидит богов и священников. Он бесстрашен, горд, смел, но очень зол. Находится в постоянном действии. Выдает себя за одного из полубогов. Любит пиво, вино и мясо. Готов это принимать ежедневно. Есть такие уже, да? Следующий – Гандхарва-Граха. Гандхарва – это такой вид духов, которые в прошлом были музыкантами или танцовщицами разными, но совершили самоубийство. И они становятся духами, привидениями такого толка, которых называют Гандхарва-Граха. Если в человека они входят, он совершает добрые поступки, от его тела исходит приятный аромат, он любит веселиться, петь и танцевать, купаться, а также любит сады, красные цветы и одежды, пользуется постоянно духами, всегда пребывает в хорошем настроении. И это можно так видеть, что вроде бы как бы мелочь, но это означает, что у него все это выше нормы, все это он чрезмерно веселый. Говорят, после заката солнца нельзя о нем говорить, но я быстренько. На самом деле, говорится, что они сразу активизируются. Когда они говорят, особенно если говорить о том, как от них избавиться, то разные случаи начинают происходить. Прямо в залах. Вот, люди, которые со мной вот уже практически 7 лет ездят, такие у нас приключения были. Я после заката солнца начинал людям объяснять, как избавиться. Лампочки начинали взрываться, какие-то люди начинали соскакивать, орать. Люди в ужасе были, в шоке. Я просто прекратил рассказывать. После заката солнца прекратил рассказывать. О них рассказываю, а как от них избавиться, перестал рассказывать. Потому что у людей сразу...

Вся слава Шри Кришна Санкиртане, очищающей сердце от грязи, скопившейся в нем за долгие годы и гасящей пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. Это движение Санкиртаны несет величайшее благословение всему человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию Луны. Оно — душа всего трансцендентного знания. Оно углубляет океан блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которого мы всегда так жаждем. О мой Господь, только Твое святое имя способно даровать благословение всем живым существам. И потому у Тебя сотни и миллионы имен, таких как Кришна и Говинда. В эти имена Ты вложил все свои энергии, и не существует строгих правил повторения этих имен. О мой Господь, по доброте Своей Ты даровал нам возможность легко достичь Тебя, просто повторяя Твои святые имена. Однако я настолько неудачлив, что не чувствую к ним никакого влечения. Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святые имена Господа постоянно. О всемогущий Господь, я не хочу копить богатств. Мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи, ни слава. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнью преданно служить Тебе, не ожидая ничего взамен. О сын Махараджи Нанды, Кришна, я Твой вечный слуга. Но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана смерти и сделай одно из пылинок у Твоих лотосных стоп. О мой Господь, когда же глаза мои украсятся слезами любви, беспрестанно льющимися при пении Твоего святого имени? Когда же дрогнет мой голос, и волосы на теле встанут дыбом при произнесении Твоих имен? О Говинда, каждый миг в разлуке с Тобой кажется для меня целой вечностью. Слезы ручьем льются из моих глаз, и без Тебя весь мир кажется мне пустым. Нет для меня иного Господа, кроме Тебя, и Ты останешься им вовеки. Даже если грубо обнимешь меня или разобьешь мое сердце, не появляясь передо мной, Ты волен поступать так, как пожелаешь, ибо навсегда и независимо ни от чего останешься для меня Господом.

Однажды меня угощали в одном индийском доме. Мы приехали куда-то в незнакомый город и пришли к каким-то совершенно незнакомым людям, браманам. И в ведической культуре одно из основополагающих положений звучит «Атитхи Бхагаван», что значит «незваный гость». Как, кто такой незваный гость? Кто-то говорит «хуже татарин», кто-то говорит «лучше татарин», в зависимости от своего отношения к татарам. Это говорится, незваный гость – это Бог. Когда незваный гость постучался на пороге вашего дома. Теперь я понимаю, если буквально этот лозунг применять в каком-нибудь городе типа Москвы, то, в общем-то, долго не проживешь. Если открывать всем и каждому, всем незваным гостям, то... Но в настоящей цивилизации действует этот закон. Незваный гость – это Бог. Когда незваный гость постучался на пороге вашего дома, вы должны принять его, как будто Бог к вам пришел. Потому что, кто его знает, может, это сам Бог пришел проверить вас. И когда меня приняли как Бога, я в первый раз действительно почувствовал себя Богом. Мне приятно было, не скрою. Но я уходил оттуда. То, что я получил там за час или полтора, который я провел в этом доме, оставило такой сильный след во мне, что я не мог их не благодарить. Я уходил и думал, ну что ж, как им спасибо сказать? Не просто спасибо как формальность какую-то, как им так сказать, чтобы они поняли, что я им благодарен? Почему? Потому что от них столько получилось, что я не мог не быть благодарным. И точно такой же принцип воспитания детей. Детям нужно дать столько, чтобы они не могли не быть благодарными. И когда мы заложим в них это, то тогда они вырастут по-настоящему хорошими людьми и по-настоящему счастливыми людьми. Только тогда. Так что все начинается с любви, причем абсолютно бескорыстной любви. Природа любви – бескорыстие. Сначала мать должна вкладывать бескорыстную любовь, принимая ребенка. Потом отец по-другому. Отец должен воспитывать ребенка строгостью, но все равно за этой строгостью должна стоять эта всепрощающая любовь. Если вы дадите этому, то можете не сомневаться в том, что ваш ребенок будет счастливый,

0: вот эти правила и ограничения дают нам возможность свободно ездить по дороге. Это очень важный момент. Свободными нас делают ограничения. Звучит вообще парадоксально. Но свобода приходит от выполнения ограничений. Что нам позволяет на 25 этаже выйти на балкон?
1: Ограничения.
0: Перила. А представьте, 25 этаж, нет перил. Выйдете на этот балкон? Я даже знаю, как вы будете выходить. На коленях. Как только есть ограничения, мы сразу же чувствуем свободу. Можем подойти, облокотиться на перила и смотреть вниз. Попробуйте так сделать без перил. Попробуйте ехать на дороге, если нет разделительной полосы. Если все едут, как свободные люди. А посмотрите, человек, просто человек, берет ружье, выходит на улицу, стреляет в другого человека. Ему дают 15 лет тюрьмы. Другой человек выходит на улицу, тоже стреляет в человека, а ему дают медаль героя. В чем между ними разница? Один из них принял какие-то правила. Один принес какую-то присягу. Один следует каким-то законам. Один из них военный, а другой гражданский. То есть, если гражданский выходит на улицу и непонятно в кого стреляет, его садят в тюрьму. А если военный применяет оружие на войне, ему дают медаль. В чем разница? Один следует ограничениям, другой нет. Один берет скальпель и идет к вам с ним, и вы от него убегаете. А другому человеку со скальпелем вы платите деньги, чтобы он вас порезал. И долго проситесь, и уговариваете его. В чем разница? Один из них принял какие-то правила. Принес клятву Гиппократа, правильно? То есть он вот, да. То есть как только появляются грамотные правила и ограничения, тут же появляется свобода, тут же появляется польза, тут же появляется возможность служить людям, тут же вот появляются некоторые силы. Что делает горную реку сильной? Горная река очень опасная вещь. Не купайтесь никогда в горных реках. Это очень опасно. Даже если вы очень хорошо плаваете, в горной реке все равно, что вы очень хорошо плаваете. Она умеет головой об камень. Она ограничена. Она ограничивается скалами и тут же становится очень сильной. Поэтому, когда человек принимает на себя правильные ограничения, он очень сильным становится. Так же и та же семья. И в радости, и в горе. И в бедности, и в богатстве. И в здоровье, и в болезни. Обещаю быть вместе. И если они этому реально следуют, это очень сильная семья, это очень крепкая семья. Это свободная семья. А сейчас какое-то ложное понимание свободы ничему не следует. Ну давайте тогда. Раз мы такие свободные люди, ну попробуем сейчас пойти в магазин взять булку хлеба. Сразу же наша свобода закончится на выходе из этого магазина. Придут свободные люди и принесут одну очень несвободную штуку на руки. Браслетики. Они могут быть пластмассовыми, сейчас такие пластмассовые браслетики. Тут же раз и говорят, ты неправильно пользуешься свободой. У тебя неправильное понимание свободы. Поэтому первое, чему учат человека, его учат самоконтроль. Это основа образования. Если самоконтроля нет, весь мир разваливается. Весь мир. Так что только тот человек, который научился контролировать все свои желания, может развить себе настоящую любовь. Ведь если желание не контролируется, то это просто влюбленность. Тоже влюбленность, если нет контроля желания. А значит, временность. Влюбленность — это временность.

Человек должен соединиться с той силой, которая победит его судьбу. Но мы очень упрямые. И все время действуем своими силами, истощаем эти силы и страдаем потом. А мне тяжело. А тяжело просто от того, что неправильное действие совершается. Не то действие, которое дает победу, и все. Не надо самой думать о том, что происходит. Садись в молитве, вспоминай. Решаю проблемы с помощью того источника, который даст возможность победить. Не израсходуй себя зря. Итак, что такое самоконтроль? Самоконтроль бывает двух типов. Первый тип – временно оградить себя от проблемы. Временно. Потому что чувство имеет чувственную память. Они всегда тебя, все равно тебя потом замучают. Второй тип самоконтроля – не временный, а постоянный. Так как все равно проблема только одна, что нам не хватает энергии счастья. Поэтому если ты откуда-то не должен получать энергию счастья, как один мужчина, мне очень возвышенный человек всю жизнь духовной практикой занимается, говорит, Олег Геннадьевич, тянет к другим женщинам. При жене прям мне говорит. А у него возвышенная жена такая тоже в молитве живет. Говорит, вот тянет к другим теткам меня, что-нибудь подскажите. Я говорю, ну и что, подумаешь, тянет, ничего страшного. Нужно дальше молиться просто, нужно наполнять себя той силой, которая заменит эту. Человека тянет к энергии любви, человек не может жить без любви. Не хватает любви, тянет кому-то на сторону. Это нормально. Не хватает любви просто. Но если ты начинаешь молитву, ты наполняешься более высоким источником любви, и тебя отпускает, тебе легче становится. Ты уже не будешь здесь совершать тот поступок, который Бог не хочет, чтобы ты совершал. Он же тебя соединил с одним человеком в жизни. Зачем разрушать эту связь? Таким образом, надо понять вот эту истину. Она заключается в том, что настоящий самоконтроль возможен, если мы замещаем проблему правильным решением. Нам нужна энергия счастья. Если с какой-то стороны мы не можем ее получать неправильно, не положено, нехорошо, то можно получить же с другой. И ее больше становится энергии счастья в этом случае. Более качественная она становится, лучше. И человека отпускает сразу. Все, не хочу из семьи уходить. Фу, слава Богу. Это же проблема. Тянет и тянет. Хочет человек, куда-то его тянет все время. Итак, что такое самоконтроль? Есть два вида самоконтроля. Один самоконтроль – это не пойду к подружке, буду с женой жить. Хорошо, хороший поступок, супер, но временный. Потому что все равно завтра опять потянет. Энергии счастья же ты не дал в сердце, тебе не хватает энергии счастья, ты ее не дал в сердце. Ты просто себе закрепил это на время. Некоторые думают, вот очень сильный парень, 100%, я не сомневаюсь. Вот честно, не сомневаюсь. Крепкий, а вот когда был помоложе, я такой же, как вы был. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, я не струшу. Товарищ, время. Все классно. Молодой конь, он скачет вперед. Тык-дык-тык-дык-тык-дык. Усталость забыта. А старый конь, он... Борозды не портит, понимаете? У меня теперь есть знания. Я знаю, как правильно делать. Самоконтроль – это хорошо, но лучше себя связать с источником света. И тогда просто все расслабляется, и до свидания, необходимость. Все, проблема решается.

0: секрет могущества ведической цивилизации заключается в том, что оно было построено по определенным правилам и законам. То есть в каждом обществе существуют какие-то законы, но древнее ведическое общество существовало под руководством древней ведической литературы, которая не является производством людей. То есть они называются апаурушия. Апаурушия — это на санскрите, на древнем языке, на котором были составлены эти самые веды, означает не человеческого производства, не человеческого происхождения, то есть не написанные каким-то автором. Другими словами, это божественное знание, или которое пришло к людям на нашей планете свыше. А свыше — это означает, что некие высшие силы дают это знание для того, чтобы мы гармонично могли существовать. Все признают тот факт, что мы не контролируем ситуацию в мире, хоть мы и провозглашаем себя царем природы, тем не менее мы понимаем, что случись цунами, землетрясения или какие-то более мощные стихийные бедствия, мы не подвластны их как-то модифицировать или контролировать. Все, что мы можем сделать, только разобрать завалы и спасти пострадавших. Но предотвратить или же обратить вспять мы не можем. Таким образом, мы признаем некую высшую волю над нами, и это справедливо, так и есть. Человек Тимирязев писал: «Наука никогда не пойдет в коносу и никогда не признает над собой некой сверхъестественной, а попросту говоря, неестественной или нематериальной силы». Ну, Коноса имеется в виду древний город в Риме, когда некий германский король Генрих IV поссорился с папой Римской и подговорил знать. В результате этого феодалы свергли его, и он посрамленный пошел в этот северный итальянский город и в лохмотьях нищего стоял 3 дня на леднике и просил прощения у папы Римского, пока он его не простил. И этот город называется Коноса. Вот наука, по мнению Тимирязева, никогда не пойдет в Коносу и не признает свое поражение о том, что есть некие высшие силы. Ну, это его мнение, пожалуйста, мы не против, и оно имеет место быть в современной науке. Но вернемся к древним ведам, которые имеют такое вот возвышенное происхождение, и они были составлены на древнем языке санскрите. Сами веды говорят о том, что во Вселенной, то есть они масштабно подходят к рассмотрению мира, не просто какая-то вот локальная страна или общность людей. Они говорят о масштабах Вселенной. И выходя за эти пределы, они рассматривают 4 больших закона этого мира вообще. Мы живем с вами в материальном мире, то есть здесь есть объекты, которые имеют структуру материи, она грубая, то есть трудно модифицируется, скажем, стол. Но есть тонкая материя, скажем, наша психическая энергия, при помощи которой мы взаимодействуем. Я сейчас с вами говорю, вы воспринимаете мою тонкую энергию, и по этому каналу переходит очень много информации. Я могу вам дать деньги, могу дать вам фрукты в руки, но могу дать некое знание, то есть тонкая энергия. Существует также материальная, конечно. Есть духовная энергия. Вот эти вот комбинации вот этих энергий определяет мир, как он взаимодействует, как он работает, и знание об этом как раз и содержится в ведах, потому что зачастую люди не понимают разницу между духом и материей, и поэтому сбиты с толку. То есть упор делается в современном обществе на материю. То есть у нас есть, как у людей постсоветского пространства, некий список ценностей. Машина, дача, квартира, хорошая зарплата. Ну, сами вы знаете, что нам нужно для жизни, для полного счастья. Однако, приобретая эти материальные ценности, мы видим, что счастье не прибавляется, и мало того, беспокойство усиливается. Так ведь? Ценность, я хочу сказать, вот это как раз буду говорить об отличии современного общества и ведической цивилизации, в том, что мы подменили понятия, произошли некие подмены. Как говорится, мы безмятежность променяли на безумие, мудрость на информацию, ценность на цену подменяли. То есть есть разница между ценой и ценностью. Ценности — это вечные составляющие, которые не девальвируют. Они никогда не падают рейтинг этих ценностей. В то время как цена — это категория варьируемая. Скажем, цена определяется количеством людей, готовых выложить некую сумму денег за этот предмет. И чем больше этих людей, тем больше цена. Чем меньше людей, тем цена ниже. То есть цена — это величина временная. Но ценности — это абсолютная категория, и мы хотели бы их возродить. Вот такая у нас стоит задача.
1: Без слезному дар слез не заслужить. Без слез слезы не вымолить у Бога. Смирение нисходит лишь к тому, кто со смирением молит о смирении. Терпение дается только тем, кто терпеливо ждет, когда придет терпение. И щедрость не даруется скупым, но только тем, кто сердце отдал Богу. Прозреет тот, кто ослепит себя, и слепотой за зрение заплатит. Безмолвие — цена твоя за слово, а глухота — цена за слух и звук. Веселый бог мой смотрит на меня, я не пойму, он плачет или смеется. Отбрось религию, чтоб Бога обрести, предайся мне, чтоб победить меня же. От счастья отрекись, чтоб счастье испытать, лишись покоя, чтоб покой изведать. Проникнись малостью своей, чтобы великим стать, отринув славу, славу удостойся. Чтоб себя найти, себя забудь, умри, чтоб жить начать, усни, чтобы проснуться. Предай семью, деревню и страну, чтоб высшей верностью свою украсить душу. Чтоб не подсудным стать, отдай себя на суд. Стань бесприютным, чтоб найти приют. Уйди из дома, чтоб домой вернуться. В пыли Вриндавана лицо свое умой, обсохни под дождем и вымокни под солнцем. Веселый бог мой смотрит на меня, и не по... он плачет или смеется. Бесслезный, я прошу отдавить слез. Нетерпеливый, требую терпения. Я требую, а он терпит свое. Бесслезному дар слез не заслужить. Без слез.

0: Хорошо, еще какие варианты викарбы могут быть в греховной деятельности?
1: Причем ты характер, может, какие-то, когда ты осуждаешь, негативно мыслишь, кого-то зависит.
0: Интересно, когда ты причиняешь насилие другим?
1: Да.
0: Смотрите, вот викарма говорится, это то, когда ты причиняешь насилие другим. А как кто думает, у нас вот в нашем теле с вами есть один орган, у каждого из нас, которым мы больше всего в этом мире причиняем насилие. Как думаете, что это за орган?
1: Язык.
0: А? Кто сказал язык? Да, спасибо. Почему? Почему язык?
2: Потому что с него слетают иногда такие гадости, они могут просто убить, разрушить все.
0: А, интересно. Смотрите, да, веды говорят, первое – это то, что мы иногда говорим такие вещи, которыми причиняем ненужную боль другим людям. И вот говорится, что ни одна вот эта боль другого человека, она никогда не останется, ну, неотвеченной. То есть мы… Вообще, то есть интересно, представляете, есть такой факт, что в этом мире мы не способны испытать той боли, которую когда-либо не причинили другим. Представляете? То есть если мы испытываем какую-то боль, вот можете сразу себе понять, что я когда-то такую же боль причинил другому. Кому-то другому. Не обязательно сейчас, может быть, когда-то гораздо раньше, когда я даже не помню. Кстати, а кто знает, почему мы не помним свою прошлую жизнь? Возникал такой вопрос?
3: Что был новый опыт?
1: Чтобы было легче.
0: Чтобы
1: потому что человек будет мстить, и все превратится. Ну, то есть человек, например, знает, что в прошлой жизни он убил меня, или сделал мне больно, или там убил моего ребенка, может быть такое, да? И он начинает встретить эту душу, начинает, может, против нее действовать. То есть не будет развития, может, так.
0: Интересно, да. Хорошо. А кто хотел бы знать свою прошлую жизнь? Поднимите руку. Расскажу, есть одна женщина в этом мире, которая очень детально вспомнила свою прошлую жизнь. И она не одна на самом деле, просто ее пример для меня очень яркий. И она вспоминала свою жизнь, свою прошлую жизнь с самого детства. У нее возникали какие-то картинки, она что-то рисовала, там, даже там что-то вспоминала. И лет примерно в 60 она вспомнила до конца. Вспомнила до конца, то есть это было ее хобби всю жизнь. И она поехала в тот город, где она жила в прошлой жизни. Она туда приехала, она нашла вот этот разрушенный дом, где она жила. Узнала, где сейчас живут ее дети из прошлой жизни. И она пришла, или она позвонила и сказала: «Здравствуйте, я в прошлой жизни была вашей мамой». Как вы думаете, какая была реакция этих детей? Они сказали: «И что теперь будем делать?» Смотрите, веды объясняют, что мы не помним свои прошлые жизни, потому что это для того, чтобы нам было проще жить. Потому что если бы у нас еще проблем хватает в жизни или нет? Хватает, да, у всех? А вот представьте, к этим проблемам добавились еще те проблемы, которые там были. Потому что если мы пришли уже в этот мир, это означает, проблемы были. Означает, ну, не святой, значит, был, то есть все было хорошо там. Ну, как бы, все было нормально, есть набор определенный, есть над чем работать, просто так скажем.

Один такой монах, послушник, жил в православном храме. Лекции хорошие читал. И там отвечал на вопросы хорошо. И люди все время говорят: ой, так, вы такой молодец, вам просто книги писать. Вам просто книги писать, ну просто талант от Бога. И он так: ну что вы, что вы, что. И наставник это заметил. Наставник заметил, что послушник, похоже, немножко ему понравилось это. Кажется, ему нравится вот общаться с людьми, он чувствует некоторое превосходство, свой талант. И наставник ему сказал: пойди-ка сюда, задание тебе будет одно. Сейчас ты должен будешь пойти на кладбище, и когда увидишь похороны, ты должен подойти и критиковать, и ругать покойника, на чем свет стоит. Понял? Он говорит: боже, что за наставление. Знаете, учитель сказал, а он послушник. А послушник должен слушаться. Он идет в лес, туда, где это кладбище, и все думает: ну что за такое задание? Очень странное задание. И вдруг видит, вот процессия появилась. Хоронят кого-то. И что же делать? Ну, думаю, ну нужно что-то говорить. И там как раз хоронили хорошего человека. Он подошел и стал его ругать, критиковать, на чем свет стоит. Это был такой человек, он был плохой. И я сам думаю: ну все. И вернулся, когда в монастырь свой, вот, у него был большой синяк под глазом. Он пришел, и учитель спрашивает: ну как, дела? Он говорит: ну сами видите как, вот видите, ваше наставление исполнил. Говорит: хорошо, хорошо, завтра пойдешь снова. Что, снова? Но теперь будешь хвалить покойника. Можно будешь прийти и похвалить его. Он идет снова. И думаю: ну надо же, вот учитель. Приходит и снова несут покойника. Но на этот раз там какая-то мафия, знаете, опасные люди, серьезные люди. А тут нужно прославлять. И он стал прославлять. Это был такой великий человек, он был святой, добрый, добрейший души человек. И эти братки, они подумали, что, похоже, он издевается, он оскорбляет его, и он снова пришел с синяком под глазом. И учитель спросил: ну как сегодня? Он говорит: ну вот, видите, если еще и завтра, то я не знаю. Учитель говорит: хорошо, хорошо. Ответь мне на один только вопрос.

ты когда это все делал? Ты вот там... Сначала ты критиковал покойника, прославлял потом покойника. И люди тебя вот отблагодарили за это. Но скажи, что в это время делал покойник? Покойник? Покойник? Он ничего не делал. Он просто лежал, все, не было ничего. Он никак не реагировал. Вот точно так же и ты должен стать таким же. Ты должен быть свободен от того, прославляют тебя или критикуют. Ты должен быть выше этих вещей, должен освободиться от этих вещей, потому что ты духовный воин. Духовный воин должен быть свободен от этих вещей, иначе он будет сбивать с толку это все. И чтобы быть свободным, он должен просто точно знать свою природу. Если он не совсем ее знает, то он будет впадать в эту иллюзию либо в одну, либо в другую, и попадает в несвободное состояние.

Как знаете, есть хороший анекдот, как в небольшом поселении мусульманском жил мулла, священник. У него была мечеть, он был там духовным наставником для всего селения. И он обратил внимание, что один из его подопечных очень нерегулярно ходит на службы, редко появляется. Ну и просто из сострадания, понимая, что человек идет неправильной дорогой, он пришел к нему в дом для того, чтобы побеседовать, может быть, у человека проблемы какие, помочь ему решить там, и так далее. И пришел, завел этот разговор, и человек удивился, говорит: да я по писаниям живу. По каким писаниям ты живешь? Вот в Коране, смотри, написано: ешь, пей, гуляй, веселись. Я так и делаю. А почему ты дальше не читаешь и пойдешь в ад? Ну я же не святой, чтобы следовать всем писаниям. То есть он выбрал себе ту часть, которая ему нравится. И он ей следует, соответственно. Ешь, пей, веселись и гуляй. Вот. Соответственно, в зависимости от того, какие цели перед собой ставит человек, писания могут быть рассмотрены под разным углом. Это к вопросу о том, откуда такое разнообразие всяких духовных учителей, школ и так далее. То есть люди, кто, допустим, привык к тому, что вот там в России есть христианство, и все более-менее как бы однозначно. А смотрит в сторону Индии и говорит: да там кошмар какой-то, там сам черт ногу сломит на самом деле. В каком-то смысле человек прав, но разобраться в этом не так уж сложно. То есть говорится, что несмотря на то, что все поезда зеленые, ведут они в разные места. Надо выяснить, куда поезд идет, и отсюда принимать решение, садиться в него или нет. Вот то же самое с выбором там религиозной традиции, которой вы собираетесь следовать. То есть выясните, а в какую сторону она движется, какие цели ставят перед собой. Конечные цели. Не какие-то не абстрактные нужны слова, а более-менее конкретные. Какие цели? И тогда становится ясно, можно следовать или нельзя. И, соответственно, вот у людей разные интересы. И поэтому те, кому хочется удовлетворять свои чувства, для них есть философы, кто объясняет Писание определенным образом. Те же самые Писания, что читают все остальные, просто говорят: вот это здесь вот так, вот так, вот так, потому что вот так, вот так, вот так. И Господь, Он создал все это универсально. То есть Он же не хочет противоречить нашим заблуждениям. Ну, как мы уже описывали, нам нельзя запретить что-то делать. Вот если я считаю, что мне там иметь жену и трех любовниц, это мое счастье. Ну как вы мне запретите? Ну можно меня приковать в кровати наручниками, но я же все равно в уме буду думать: вот счастье мое не идет ко мне, не дают, гады, сволочи. Понимаете, то есть желание от этого не исчезнет. Оно уйдет вместе со мной и будет реализовано в следующей жизни. Если не в следующей, то через одну и так далее. Соответственно, чтобы мне понять, что это не приведет меня к счастью, мне надо дать возможность это реализовать и убедиться, что это ад. Что это не просто плохо, это ад. Я убежусь и сам перестану хотеть. Соответственно, вот Господь не лишает людей этой возможности. Поэтому Писание сделано таким образом, что те, кто хочет наслаждаться материей, наслаждаться чувствами, он имеет такую возможность. И он найдет в Писаниях подтверждение, что это действительно так, что это можно сделать, что это делай вот так, вот так, вот так, и ты получишь то, что тебе надо. Господь сам вдохновляет нас на это. Просто вдохновляет. Ну, убедись уже быстрее, что ничего хорошего там нет. Ну, давай. Побуждает нас к этому действию. Соответственно, если человек считает, что от этого надо отречься, что вот в умозрительном философствовании, в деянии, в познании можно найти Бога, можно найти счастье, Господь дает таких мудрецов, которые объясняют, что да, это так. И, соответственно, они будут медитировать вот на это безличное сияние Господа. Они будут читать те же самые писания, что и мы, но везде будут находить.

Я хочу вас спросить, а какой результат незнания, или мы говорим невежество? Какой результат невежества? Страдания. А какой результат знания? Счастье. Простой пример. У вас заболел живот, да? Ну, что-то в животе заболело. Вы не знаете, что, правильно, как правило? Не знаете, что-то болит. Что вы делаете? Страдаете. Вы приходите на площадку к соседке, тете Вале, и говорите: тетя Валя, что-то живот болит. Она говорит: о, я уже давно выписываю газету «Здоровый образ жизни». Там написано 1001 рецепт, как лечить живот. Я завариваю лучшие мухоморы, специально в полнолуние, выхожу в лес на особой полянке, перевернувшись 3 раза через голову, я собираюсь в мухоморы, настаиваю. Вот, как помните у Филатова: «Скушай заячий помет, он ядреный, он проймет». Говорят, полезнее меду, хоть по вкусу и не мед. Понимаете, да? И она говорит: о, все, и вы пьете этот мухоморчик, а чуть живот как-то не проходит. Как помните про это, про раненого лося, да, которого ранили, он говорит такой, пьет воду: я все пью и пью, а мне все хуже и хуже. Вот в этом смысле. Ну, вы думаете, ну ладно, что-то бабушка как-то не угадала с мухоморами. Приходите к дяде Васе. Дядя Вася говорит: да без вопросов. 200 грамм водки на голодный желудок все лечит. Все дезинфицирует внутри. У тебя же микробы там просто. Всем известно, что причина болезни – это микробы, вирусы, правильно? И вы начинаете с дяди Васи по утрам микстуру-то принимать. Что происходит? Опять ситуация с лосем, да. По вашим действиям вы можете понять, вы практикуете знание или невежество. Критерий есть очень простой. Знание ведет к счастью, к освобождению от страданий. И если освобождение от страданий не происходит, значит, вы практикуете невежество. Незнание. Информацию. Информация всегда разрушает. Может множество быть методик. Например, граната является хорошей методикой разрушения. Если дать ее неквалифицированной личности, обезьяне, обезьяна станет самой сильной обезьяной на свете, среди других обезьян. Но на сколько? На 4 секунды. 4 секунды, пока выдернула чеку, граната не взорвалась, она самая сильная обезьяна. После чего происходит что? Методика сама разрушает эту обезьяну. Правильно? И если мы практикуем методики и не понимаем, как трансформировать информацию в знания, эти методики разрушают нас же самих. Поэтому происходит, когда люди занимаются йогой или каким-то практикуют какое-то знание, когда они это делают, не знают, как трансформировать информацию в знания, всем говорят: вот делайте так, вот делайте так, вот такие позы. Вы начинаете практиковать, а после у вас обнаруживают очень-очень много заболеваний. Вы знаете, что в 80-е годы был бум, когда в Америке, там, в 70-80-е годы, в Америке люди приходили к врачам массово. Они в 60-е, в 70-е начинали заниматься йогой. И после этого приходили с серьезными искривлениями позвоночника, с разрушением иммунной системы, с разрушением костной системы. Потому что они практиковали информацию. Они не практиковали знания. Я вас убедил, что это очень важно понять, как информацию трансформировать в знания. Убедил? Убедил?

какой-то момент, смотрите, вот эта негативная энергия, она просто переполняет. И однажды в одной школе произошла такая история. Она не такая трагичная, как предыдущая. Просто ученица увидела, что дети, ну, такой небольшой класс, но они просто все переругались. Она говорила, обиды, претензии, она уже не смогла на это смотреть спокойно. И она решила как-то своим ученикам помочь. И что она сделала, как вы думаете? Она сделала очень интересную вещь. Вы тоже вот запомните, может, когда-нибудь вам это пригодится в жизни. Вы можете это сделать своими детьми. Она сказала, принесите, эту историю рассказывал на науке жизни, сказала, принесите все по большой картошке. На следующий день все принесли. Она сказала, теперь я хочу вам помочь избавиться от обид. От гнева, от которой накопился, всех претензий хотите? Они сказали, хотим. Вам на картошке нужно написать имя своего обидчика. И все стали спрашивать, а два можно? А три можно? Она говорит, пишите сколько хотите. И они стали там царапать, накорябывать, там все это написали. Она говорит, теперь складывайте. Она взяла большой мешок, и все сложили эти картошки и поставили возле доски. Говорит, что будет дальше, сказали ученики. Подождите, произойдет чудо. Прошел день, прошел два, и в классе стал раздаваться очень удивительный аромат. Дети стали спрашивать, что происходит там? Не знаю, как ее там звали, то учитель говорит, все нормально, учитель, все хорошо. Говорит, нет, нет, уже невозможно учиться здесь что-то воняет, какой-то запах идет. Она говорит, все хорошо, продолжаем учиться. У нас образовательный процесс. И в какой-то момент уже невозможно было находиться в этом помещении. И они стали бунтовать. Нужно вот, где-то есть источник. Она говорит, давай, вам действительно хочется избавиться от него. Знаете, что это такое? Это ваши обиды, которые гниют в вашем сердце. Вот эта негативная энергия, которая набралась в вас, вот эта обида, она подобна вот такому гниющей вот этой картошке. Если хотите избавиться от нее, освободите свое сердце. Не носите эти обиды в себе. В современном обществе есть одна проблема. Вот при всем этом образовании, при всей этой технократии, люди утратили эти механизмы освобождения от обиды. Понимаете? Раньше люди все знали, что такое покаяние, что такое открытость, что такое доверие. Понимаете? То есть люди открывали свои сердца друг другу. Не просто там ты где, я как, что заработал, что сделал. То есть вот таких сердечных встреч все меньше и меньше. И именно вот когда люди открывают себя, открывают свое сердце, они доверяют друг другу, происходит освобождение от этого негативного груза. Это вот та вещь, которую нам в нашей жизни нужно восстановить, дорогие мои. И вы должны это передать своим детям. Научиться вот эти негативные эмоции проживать. И более того, научиться их даже не впускать в себя.

ведической философии есть прамея и прамана. Прамея – это объект познания, то, что нужно познать. Джива, Бог, природа, так или иначе, это все составляет прамею. Но дальше веды очень подробно останавливаются на средствах познания, на то, каким образом можно познать это. Человек должен быть уверен в том, что способ познания, который он выбрал, все хотят что-то познать. Все люди на самом деле только тем и занимаются, что пытаются познать что-то. Они хотят познать этот мир разными способами. Одни пытаются познать этот мир через свой язык, так или иначе они думают, что если они съедят как можно больше, то они его познают. Другие пытаются познать своим разумом, третьи другими способами. Так или иначе, любой человек хочет познать мир. Но для того, чтобы быть уверенным в том, что мы идем правильным путем, веды дают нам способ анализа. Они говорят правильные средства познания, прамана. Они описывают, что есть истинный способ познания. И они говорят, что высшим способом, высшей формой познания является шабда или откровение. На самом деле, как правило, люди не ценят шабду. А недавно мы были в Дубне, где Пратьякша Вади, ученые, физики, собрались и обсуждали о том, как понять Бога, соответственно, с теми, кто должен был бы быть шабда Вади. То есть с людьми, которые представляли шабду или процесс откровения. Так? Они обсуждали, каким же образом Бога можно понять, как же можно достичь этого замечательного результата. Но в сущности и те, и другие самым удивительным образом скатились на уровень Пратьякши. Одни говорили, что покажите мне Бога, и почему-то я не видел Бога, а другие говорили, нет, Бог есть, потому что Он постоянно чудеса делает. Так? Вот это Он чудо сделал, христианство — это чудо, и вот у нас христианский святой на небо взлетел, это чудо, поэтому христианство — самая лучшая религия. Тогда была длинная речь одного Пратьякши Вади от христианства, который очень много чудес приводил и доказывал, что именно так и можно познавать Бога. Соответственно, с другой стороны сидели эти физики, которые очень скептически улыбались, и на каждое его чудо они приводили массу аргументов, на которые он не мог ответить. Они говорили, в сущности, чудо ничего не доказывает, потому что такое чудо? По сути дела, чудо — это проявление невежества человека. Если я не знаю, как что-то работает, то для такого человека, чем невежественнее человек, тем больше для него чудес. По сути дела, если я говорю, что чтобы доказать Бога, мне нужно чудо, я признаюсь в своем собственном невежестве. Я говорю, я такой глупый, что, в общем-то, что мне нужно только чудо, чтобы доказать Бога. Вот они говорили, например, что хорошо, ладно, там этот самый сказал, что Христос проходил сквозь стены, и поэтому Он Бог. Тогда на это один Пратьякша Вади ему сказал, что это я никогда не видел, как через стены проходит. Может быть, вы сейчас через стеночку пройдете, чтобы доказать мне что-то. Вот. А другой Пратьякша Вади сказал, ну хорошо, ладно, а если я покажу какому-нибудь человеку, современнику Христа, телевизор, то он тоже решит, что это чудо. Так, не правда ли? Что значит, я Бог? Вот. Тогда другой человек в рясе нашелся, что на это сказать, и он сказал, что есть чудеса и есть волшебство. Чудеса — это то, что доказывает существование Бога, а волшебство — это то, что вы делаете, дорогие друзья. Волшебство — это то, что доказывает существование сатаны. И как пример этого он сказал, вот Христос, он показывал чудеса, а вы показываете, вы от сатаны все делаете, так? Христос, он ходил по воде. Почему он ходил по воде? Потому что он безгрешный, поэтому он не тонул. Так как он безгрешный, он гулял по воде спокойненько, как по суше, и, соответственно, это чудо доказывает славу Господа, поэтому это истинное чудо. А все остальные чудеса — это не чудеса. Тогда поднял руку другой человек и сказал, а вот припоминается мне, что во времена Инквизиции волшебников проверяли таким образом. Их бросали в воду. Если они тонули, то они были не волшебниками. А если не тонули, то их сжигали на костре. То они были... Тогда они были волшебниками. Ну, в общем, так или иначе, они никак не могли понять друг друга. Они и те, и другие пытались доказать существование Бога или опровергнуть существование Бога с помощью той же самой Пратьякши. И те, и другие, в общем, находили достаточно хорошие аргументы друг против друга. Или они пытались прибегнуть также к пониманию канумани, к доказательству с помощью разума. Но из этого тоже ничего не выходило. Поэтому говорится, что тарко пратишта, логика не имеет под собой серьезных оснований, так же, как и Пратьякша. Пратьякша, так как она основана на совершенных чувствах, также не имеет под собой оснований. Поэтому единственный способ познать Бога — это через откровение. Мы должны в конечном счете сказать, что Бога можно познать только если Он разрешит нам познать Его и через откровение в виде шабды или ведического звука.

Что касается связи именно звука, целительный аспект звука, есть одно очень интересное высказывание Эдгара Кейси. Слышали, был такой американская личность. Его называли «спящий пророк». Он впадал с какого-то возраста, стал впадать в трансовые состояния, и в этих состояниях как бы мог, начал он с маленького, он просто мог диагностировать людей и назначать им некоторое лечение в этом трансовом состоянии. Потом, когда он приходил в себя, он как бы уже не помнил о том, что происходило. Но постепенно со временем как бы характер и масштаб его предсказаний, он менялся в большую сторону, и он стал как бы предсказывать события на уровне стран, на уровне как бы геополитики. Он предсказал с точностью до несколько дней дату окончания Второй мировой войны. И в частности, он сказал очень интересную вещь. Он сказал, что звуковая медицина будет медициной будущего. И в аюрведе, как бы в ведическом знании, есть этому прямое подтверждение. Вот материальный мир, есть 5 грубых первоэлементов, из которых состоит материя. Это акаши, пространство, воздух, это огонь, вода и земля. То есть не нужно это понимать, как вот что огонь – это вот то, что на свечке, а вода – это то, что течет из крана. Здесь понимаются некоторые принципы, которые как бы вот огонь, например, это некоторый принцип трансформации, видоизменения, а вода – это принцип некоторой связности, объединения. Вода – универсальный растворитель. Земля – это как принцип некоторой структуры, то, что держит форму, то, что фиксирует. Вот, и эти первоэлементы, они появились не сразу, они последовательно исходили друг из друга. Есть такая теория, называется теория Адвайта Даршана. Она как раз говорит, что сначала появился эфир, пространство, как бы сцена, на которой потом будут разворачиваться события. Из него изошел воздух, спарша, это прикосновение, чувство, которое с ним связано. И потом пошли огонь, вода и земля. И этот принцип как бы в основе лежит от тонкого к грубому, опять же. И акаши, он самый тонкий. И, соответственно, звук, самое тонкое материальное проявление. И в аюрведе утверждается, что как раз звук является самой большой силой в плане исцеления. И существовала некоторая традиция, мантра чикитса называлась, которая позволяла исцелять с помощью звука. То есть помните, что есть тонкое тело, да, является прообразом, потом по его чертежам строится грубое тело, и все как бы изменения, все патологические процессы, которые происходят в организме, зарождаясь на тонком плане, они постепенно оседают на грубый. И принцип как бы исцеления может быть схожим. То есть если делаются какие-то изменения в тонком плане, то потом болезнь просто уходит в силу того, что приводится к равновесию процессы. И в случае мантра чикитса, здесь просто прямое воздействие. То есть на тонком плане есть эта вибрация, по сути дела. И если с помощью как бы диагностики какого-то тонкого восприятия вы сможете понять, в чем причина этих нарушений, то произнося определенные мантры, определенные звуки, через принцип резонанса можно просто привести в гармонию этот, то, что потом выльется в исцеление какого-то конкретного органа или системы. И потом уже идет более... И в Индии, надо сказать, что есть до сих пор... Я вот слышал историю, рассказывали ребята, которые ездили в Индию, что до сих пор есть некоторое знание, которое передается из уст на семейные традиции, как с помощью мантр лечить. Очевидцем был один человек, он говорил, что девочка, от которой уже отказались врачи, которые не могли вылечить, 4 брамана, которые взялись, как бы они сказали, что если это не поможет, ей уже ничего не поможет. Уже тяжелая карма, как бы невозможно ей помочь, но вот мы сделаем как бы тот максимум, который может быть сделан. И они ее положили, как-то сориентировали по сторонам света, и сев по углам, квадрат, начали просто на протяжении нескольких часов петь мантры. Когда этот процесс закончился, они сказали, что все как бы дело сделано. Если поможет, то как бы все окей. Если нет, то уже как бы рассчитывать не на что. И девочка действительно на следующий день как бы, что называется, как рукой сняла. И вот то, что у нас осталось, опять-таки некоторые рудиментарные знания в виде заговоры, привороты, вот эти вот, знаете, такие вот стихотворные формы, которые бабки еще практикуют у нас где-то по деревням, это как раз использует некоторые те же как бы принципы, лежащие в основе. Если посмотреть дальше, то потом идет у нас спарша, прикосновение, да, первый элемент звука, потом идет огонь, и та медицина, которой мы сейчас пользуемся очень активно, это медицина медикаментозная, то есть прием лекарств внутрь, она находится на 4-м уровне. Это первый элемент вода. То есть мы принимаем лекарство, оно растворяется, распределяется. То есть это довольно очень грубое уже воздействие. Аюрведа вообще говорит, что есть 6 стадий развития болезни. И то, что наши медики диагностируют как болезнь, находится аж на 5-м уровне. То есть уже процесс давным-давно идет. Его можно понять как бы и приостановить, позиция аюрведы. Но наша как бы медицина, как признаки, как некоторые симптомы, только на 5-м. 6-й – это уже хроническая форма заболевания.

Здравствуйте. Так как мы сейчас не общаемся с вами лично, вы слушаете запись этой лекции, мне хотелось бы для начала представиться и сказать несколько слов о себе. Меня зовут Вячеслав. Я родился 14 февраля 1977 года. Мне сейчас 33 года. Вот уже почти 18 лет, в меру своих сил и возможностей, я пытаюсь строить свою жизнь в соответствии с мудростью ведической литературы. Я изучаю философское наследие Древней Индии, и это помогает мне во многих сферах жизни. Я не ботаник, да, я не святой, и, как говорится, ничто человеческое мне не чуждо. Я просто живу в свое удовольствие, и помимо изучения древних трактатов, увлекаюсь игрой на индийских барабанах, я люблю петь, хотя мой голос далек от совершенства, ну а также мне нравится готовить. Я просто половину своей жизни являюсь строгим вегетарианцем, и это помогает мне очень хорошо себя чувствовать, да и приготовление пищи является для меня не только хобби, но это и своего рода способ самовыражения. Однажды я даже снялся в передаче «Кулинарный поединок» на НТВ. Однако больше всего мне нравится читать лекции и организовывать паломничество по святым храмам Индии. Больше всего я люблю место, которое называется Вриндаван. Это город, где 5000 лет назад провел свои детские годы Кришна. Я как раз сейчас сижу в одном из храмов города Вриндаван, и те, кто заинтересуется этими лекциями, могут со мной списаться, и в будущем можно будет организовать с вами также вот поездку в Индию. Я регулярно живу в Индии, моя жизнь она наполнена различными ощущениями. Эти лекции являются попыткой познакомить вас с определенным взглядом на жизнь. Но также я надеюсь найти новых друзей и единомышленников. Я буду очень рад, если вы напишите мне свой отзыв на электронную почту. Адрес несложный. s.dollar-madhava@yandex.ru. То есть s.madhava@yandex.ru. Если напишите мне какой-то отзыв, я буду рад очень. Летом 92 года мне посчастливилось познакомиться с мировоззрением и практикой Гаудии Вайшнавов. Вы наверняка видели на Арбате людей, одетых в цветные развивающиеся одежды и под аккомпанемент музыкальных инструментов, поющих какие-то непонятные слова. Да, это кришнаиты. Вот так во всем мире называют последователей древнейшей религиозно-культурной традиции, как раз известной в Индии и за ее пределами, как Гаудии Вайшнавизм. Вот я один из них. В начале 90-х я стал на этот путь в поисках счастья, и я могу с удовлетворением сказать, что я его нашел. Я не говорю о том, что стал святым, нет, конечно же, ни в коем случае, но чем серьезней я погружаюсь в духовную практику, тем больше удовлетворения от жизни я чувствую. Сначала я пытался практиковать духовную жизнь дома, но потом, в период с осени 94-го по январь 97-го, я был монахом в храме Кришны в Москве. Тогда же я впервые поехал в Индию, и во время духовного посвящения получил имя Сундара Мадхава Дас. Это имя мне очень нравится. В переводе с санскрита, санскрит – это древнейший язык на земле. Оно означает «слуга прекрасного Господа Кришны, супруга богини процветания». Эти лекции являются для вас способом посмотреть на вайшнавизм изнутри. Понимаете, духовный опыт, вот полученный мною в храме, вот в Москве и также вот в Индии, оказал на мою жизнь огромное влияние. И мне хотелось бы рассказать вам об этом немного. Некоторые люди не понимают, зачем нужно верить в Бога, но эта вера делает нас по-настоящему богатыми. Каждый из нас стремится к счастью. Мы все стремимся к счастью. Нам хочется любить, нам хочется быть любимыми. Никто из нас не хочет страдать. Но, к сожалению, периодически нам приходится испытывать те или иные трудности в жизни. Очень часто в погоне за счастьем люди создают себе только новые страдания. И происходит это из-за незнания основных законов жизни. Мне хотелось бы поделиться с вами мудростью древних, которая актуальна и сегодня. Благодаря этому знанию вы сможете по-другому посмотреть на мир и получить ответы на многие вопросы о смысле жизни.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда радио. Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: У женщин, женщина это луна, женщина это энергетика, это тонкая, ну как сказать, очень тонкая сущность. Почему все восточные техники, они запрещают, что женщине по большому счету, я сейчас скажу, вы, наверное, обидитесь, но это просто говорят, это не я говорю, я просто передаю. Просветленные восточные мудрецы, восточная медицина, почему женщинам не так хорошо иметь много сексуальных партнеров даже? Каждый партнер входит, и ее тонкое тело, как правило, портит. Потому что в ее теле это все чувствуется, это остается. Женщина – это луна, луна – это ум. Да? Кто проходил астрологию, вы знаете. Мужчина – это солнце. Поэтому, сейчас мужчина заулыбается, мужчинам, меня чем-то кинут, но это я не к себе, я в общем говорю, что мужчина, поэтому в какой-то степени разрешена многоженство. Кому-то этот вопрос интересен, когда разрешена. Мне интересно. И у мужчин это меньше остается в тонком теле. У женщины около 7 лет в тонком теле присутствует астрал этого человека, с кем она имела секс. Он 7 лет, он находится с вами. Если это черный астрал, он может мешать зачатию, он может мешать, чтобы больные дети родятся. Это, ну, святой редко будет, да, как сказать. Сейчас, правда, уже тут все есть, и святые, которые тут чуть ли не за деньги спят. Но, в принципе, в основном это с негативным эффектом. У женщин около минимум 7 лет. Но считается, до конца жизни так или иначе связь есть с этим человеком. Особенно если человек, ну, в данном случае, если женщина, она не имеет нового, именно сильного какого-то чувства, сильной привязанности, она не забывает об этом. Но, опять же, это психология. Мужчины, они очень быстро, вот они, например, жили в браке, да, 5-10 лет, там даже 15, они расходятся, выходят... женятся. Ну, сейчас, кстати, в наше время они часто и выходят. Вот. Они женятся, и у мужчин очень быстро происходит забывание. Даже на тонком теле. У женщин они могут долго помнить это, да? Они очень долго помнят, они живут в этой старой связи. Потому что женщина — это луна, это эмоции и чувства. И они пропитаны. Таким образом мы сохраняем все эти отношения, имеется в виду. Вот. И опять же есть телегония, это называется, да, Сергей? Это есть наука такая, сейчас современная, что множество примеров. Например, женщина, она могла иметь один раз в жизни секс с негром, и у нее через 5 лет от законного мужа родится сын негр, знаете?
1: Да.
0: Это закон. Просто наберите в интернете телегония, увидите эти законы, потому что вообще первый ребенок, он больше всего похож на... то, с кем спала его мать первый раз. Да? Это закон природы. Поэтому женщина изначально, она должна спать в первую очередь со своим мужем и с отцом своего ребенка.

И вот он приводит пример фермера, который изучил внимательно все эти книги и действительно подумал, я очень могущественный фермер, я теперь добьюсь урожая во много раз больше, чем раньше, потому что теперь у меня есть все секреты психологии. Все, я прочитал все эти книги, освоил, я посетил множество тренингов и имею соответствующие сертификаты, которые подтверждают мою квалификацию. И вот этот фермер, мечтающий о богатстве, о громадном урожае, садится у себя дома и начинает заниматься сам с собой. Психология, она настраивает нас на то, чтобы мы занимались сами с собой. И так он начинает представлять позитивное мышление, все эти образы, какой у него будет урожай, какую он прибыль из этого соберет. И так он работает. Он начинает эту работу в середине апреля, продолжает ее в конце апреля, потому что он знает, чтобы добиться чего-то в жизни, нужно хорошо подготовиться. Итак, эта работа с собой у него продолжается, он читает разные современные книги, добавляет какие-то нюансы в свою практику. Середина мая, и он продолжает работать с собой. И его уверенность, что он вырастет очень-очень богатый урожай, она все крепнет и крепнет внутри него. И при этом это уже конец мая. И, наконец, когда эта уверенность внутри него, что он действительно теперь квалифицирован, имеет весь необходимый опыт внутри, и он очень хорошо представил все эти картинки богатого урожая в середине июня, он выходит в поле и начинает его пахать в середине июня. Итак, с этой огромной верой в успех он засеивает свои поля и начинает ждать урожая. Как вам кажется, он получит что-то? Поднимите руку, кто уверен, что он получит богатый урожай. Раз, два, три человека, которые оторвались от реальности. Слушайте, да какая бы у вас вера ни была, но если вы в середине июня посеете пшеницу в России, то вы получите солому в лучшем случае, и то не очень много. Потому что все дожди, они уже прошли. Вера – это хорошая вещь. Без веры ничего в жизни не добиться. Но есть вторая составляющая успеха – объективные законы жизни. И поэтому очень важно психологический опыт совместить вот с этой реальностью. Важно не просто верить, но важно еще и знать. Нужно веру соединить со знанием. Если вера отрывается от знания, она становится глупостью или религиозным фанатизмом. Но если знание отрывается от веры, это просто становится какими-то сухими теориями, где нет жизни, эмоций, любви нету. Это просто философия сухая, которая только разрушает отношения. Поэтому целостный духовный опыт это, или целостный психологический опыт в том числе, это соединение. С одной стороны, веры или неких интуиций, ощущений, как правильно жить, некой решительности в достижении каких-то целей. Вот это все сфера опыта. Или сфера чувств, эмоций каких-то. Но также систематическое знание жизни, как она устроена. Потому что веру нужно вкладывать в правильное русло.

0: Ярослав Олегович, как по-вашему должна поступать замужняя женщина, если она видит, что другой мужчина испытывает к ней серьезное чувство любви? Что она должна ему ответить, чтобы не ранить его? Что говорит восточная мудрость в подобных случаях? И зачем Бог есть любовь, говорится в Библии, посылает такие испытания людям?
1: Жизнь очень интересно устроена. Так как мы живем вечно, это не секрет, поэтому мы рождаемся долго и упорно, принимая разные формы живых существ. Какую-то часть наших рождений мы проводим в человеческих формах жизни, достаточно весело. И мы создаем какие-то связи. Этих связей много, мы создаем семьи, у нас много было супругов, супруг, кого угодно. И так как это была какая-то любовь, то эти связи остаются. Эти связи остаются, они называются самскары. Самскары – это впечатление прошлого. Буквально впечатление, то есть впечатаны в нашу жизнь, в наше прошлое. И когда мы рождаемся, до какого-то момента они не проявляются. Мы живем все спокойно, нам, так сказать, если мы девочки, нам мальчики нас не волнуют, если мы мальчики, нас девочки не волнуют. Но в какой-то момент просыпается специальный фон, называется гормональ, включаются определенные там железы, я не знаю, то есть что-то происходит, и мы начинаем замечать противоположный пол, да? Поэтому образование должно быть раздельным, потому что, как мы говорили, или верх, или низ, если низ заработал, верх уже все, отключен. Поэтому мальчики должны учиться отдельно, девочки отдельно, тогда вообще можно учиться, факт, да? Замечали, нет? Это так. На Востоке даже, когда зал собирается, то мужчины отдельно сидят, женщины отдельно. Чтобы не волновать друг друга. У нас все смешанная привычка, мы не волнуемся. Не бойтесь, не пересаживайтесь. Сам принцип я рассказываю. То есть все стараются не волновать друг друга. Потому что это очень волнительно, конечно же. Так как чувства, в общем-то, на физиологическом уровне действуют. И как тут не прячься, но что-то происходит с сознанием. Поэтому самскары в этот момент начинают просыпаться, и мы встречаем первого пришельца из прошлого. О! Первая любовь. Любовь с первого взгляда. Она не с первого взгляда. Мы уже 100 раз женились и разводились. Мы просто его узнали. Вот он. На соседней парте сидит. Итак, у нас карма примерно одинакова. Мы прямо на соседней парте оказываемся иногда. О! Но так как у нас уже было серьезное прошлое, мы быстро надоедаем друг другу, как правило. И появляется другой пришелец из прошлого. Мы говорим, о, вот это интереснее. Это намного интереснее, конечно, красивее и побогаче, и вообще перспективнее. Да, и следующего класса. И вообще есть другой школы. О, так появляется еще один претендент. Но мы еще не готовы, это сказать, мы еще, так сказать, по возрасту не подходим, поэтому это все игрушки. Они просто вылетают, мы там влюбляемся, нам все равно, в общем-то. Но на определенный момент, на определенном вылетевшем, так сказать, из прошлого претенденте, мы понимаем, что время пришло. И мы создаем семью. И так как теперь каждый из нас понял, что вылетать они будут и дальше, да? Потому что их там много. Да. Целый осинник такой, или медвежатник, как хотите называйте. Малинник, в общем. Их там много, поэтому какой обет мы даем друг другу на брачном бракосочетании? Верности на всю жизнь. Именно поэтому дается обет. Именно поэтому. Потому что через определенное время вылетает еще один красавец. И мы понимаем, что-то я, наверное, поторопился. Ведь вот же, это же явно не моя судьба. Вот же моя судьба. А они все наша судьба, они все там красавцы, их там целый миллион. Наша судьба. Но, дав этот обет верности, мы уже понимаем, все. На всех вылетающих из прошлого я уже внимания не обращаю. Просто все уж. Потому что их там много. Какая разница, ну еще одного выбрали, этого бросили, из-за того вышли там. Какая смысл? Да еще один вылет. Еще обиднее. Так и будут вылетать. Поэтому пусть себе вылетают. Поэтому разум очень интересно описывается на Востоке. Можно смотреть, но не засматриваться. Можно слушать, но не прислушиваться. То есть очень простой момент, ну появился кто-то. Но нужно сразу же и однозначно во всем своем окружении проявить себя как человека, решившего быть верным всю жизнь. И тогда никаких проблем не будет. Поэтому обычно, а почему даются такие проверки? Такие проверки приходят к нам. Если мы

Какие же у доброты есть свойства? Сама по себе доброта, как энергия, тоже состоит из трех составляющих. То есть эта энергия, в свою очередь, тоже разделяется на три. И все три составляющих должны быть у человека присутствовать, если он хочет, чтобы в сердце пришла доброта. Итак, первое качество доброты – это склонность к чуткости. И кто может быть чутким? Вы заметили, одни люди более чуткие, а другие менее чуткие. Есть вообще как здравствуй, девочки. Вот рядом с ним, я не знаю, что это, убивать будут, а он вообще ноль эмоций. То есть замечали, вы сами вот за собой замечали, что иногда рядом человек испытывает сильнейшую боль, а мы не чувствуем этого. Не чувствуем, просто потом, как он нам рассказывает, на самом деле, как ему больно, и мы удивляемся, да? Вообще не чувствуем. Почему мы становимся нечувствительными? Откуда, что приводит к пропаданию чуткости? Так вот, чуткость мы теряем от совершения насилия над окружающим людьми. И вообще над окружающим миром. Чем больше человек совершил насилие по отношению к окружающему миру, тем меньше он становится способным к чуткости. И наоборот, для того, чтобы увеличить чуткость, нужно уменьшить количество насилия, которое мы совершаем по отношению к окружающему миру. Это путь обретения доброты. Без уменьшения насилия невозможно обрести доброту. И что приводит, ну, наиболее одиозный пример того, что, ну, какой вид насилия наиболее широко распространен сейчас в нашем обществе? Несоедение, несовершенно. Вспомните, мы говорили об этих четыре столпа религии. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Так вот, милосердие или чуткость – это фактически два, ну, смежных, очень близко стоящих понятия. И милосердие невозможно в сердце человека до тех пор, пока он ест, принимает пищу, мясо, рыбу и яйца. Потому что эти три вида продуктов получены в результате огромного насилия над другими живыми существами. Понимаете, но по факту любой кусок мяса, который попадает к нам на тарелку, взят от какого-то животного, которое в результате было убито до срока. И оно испытывало огромные страдания. Животные от нас отличаются только одной вещью – у них нет разума. Они не могут задать себе вопрос, что я делаю не так, почему я страдаю. То есть животные не могут этот вопрос задать. А во всем остальном они абсолютно с нами совпадают. Вот скажите, вы, животные любить могут? Могут. Могут. Они радоваться могут? Могут, опечалиться. Могут и плакать они могут. То есть их эмоциональный спектр абсолютно соответствует людскому. Нет никакой разницы. И глубина их переживаний такая же, как у нас. То же самое. Понимаете? Поэтому, когда мы совершаем насилие над этими живыми существами, они испытывают жуткие страдания. И в результате люди становятся черствыми, теряют чуткость, и теряется доброта из сердца. Таким образом, склонность к чуткости означает, что человек не имеет злобы, то есть он не совершал греховных поступков в своей жизни. Как проявляется, как вот понять, я чуткий человек или не чуткий? Нужно же понять, вот. Есть такое качество, которое является маркером чуткости. Это качество называется позитивизм. То есть люди живут в основном в двух настроях. Одни люди живут, все будет хорошо. Вторые люди живут в настрое, все будет плохо. И вот чем больше человек живет в настрое, все будет хорошо, тем меньше это означает, у него мало грехов. Если чаще проявляется настрой, что будет плохо, то есть пессимистичный взгляд на мир, то означает очень много грехов, много насилия.